0: Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
0: Siroga.
2: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Я люблю этот город, это мой город, бро.
0: Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM!
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC по правде, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable!

0: issue. Maybe you have heard of it.
1: Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we called it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

0: the stronger the reaction will be, the greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Alte City. Es wurde Восток FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
2: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.

0: Ivy Nright. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я умею, я на радиостанции.
1: Vladimir!

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Владивосток! Okay, here is good band. It's Split.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчика, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: I'm wild, wild, wild. I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.

0: city. Hello, Hull Beach. Hello, women. Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Калоги!
2: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
3: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
4: Вы слушаете радио «Владивосток» FM.

0: Pisswasser, cheap German lager for export only.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пусто.
2: Hey, hey, la-la-la-la, we're playing some top Eastern European music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!

0: Liberty Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: This is Marrakesh for you.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.

0: рубрик «Европейцы в Liberty City».
1: Владивосток FM.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы